0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: 1 верасня дзеці ідуць у школу, а напярэдадні трэц кішыць рознымі гісторыямі, звязанымі з новаўвядзеннямі ў навучальных установах.
2: Напрыклад, адна з баранавічскіх школ выпусціла патрабаванні да знешняга віду школьнікаў і іх прычосак. Нават карцінкі намалявалі, што дапушчальна, а што не. Напрыклад, ніякіх паголеных скроняў у хлопцаў ці распушчаных валасоў у дзяўчат, толькі хвост ці сур'ёзны. Стрыжка.
1: Але ёсць праблемы і больш істотныя. Напрыклад, перапоўненасць класаў. Дзе-нідзе ёсць класы па 40 чалавек. Недахоп настаўнікаў. Кшталту матэматыку ў 6 класе будзе весці настаўнік малодшых класаў. І гэтак далей.
2: Як у такіх умовах атрымліваць веды? Пачатак навучальнага года ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Дмитрий, твое внимание дорогого стоит. Да, чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе.
4: Ну, ты ведаешь, у Иванца атрымалось притягнуть и не только мою увагу, але и шмат кого. Найперш, ну, как бы, батьков тых детей, якія идут у перший класс особливо, и не только у перший класс, учиться у белорусских школах. Што новага, на твой погляд, сказаў Іванец, што зачапіла людзей? Што там з першыя класы чакае? І калі працягнуць от тое, што зараз якія там нормы па знешняму выглядзе прынялі ў баранавіцкай школе, гэта как бы яны ўжо хутенька падстроіліся пад патрабаванні Іванца?
3: Слушай, ну, судзя па таму, как Іванец умудряецца зайці с нагі буквально в каждом своём інтэрв'ю, выбешывая большое количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да. Ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но учиться в классе, где 40 детей, в общем-то, невозможно. Возможно. Один учитель не может учить 40 учеников. Это сложно, физически невозможно и довольно бессмысленно. Поэтому, если у вас в школе пока не получается, да, ну, две смены – это выход. Или в другую школу отправляете ребенка, где есть возможность, какое-то разумное количество. Я, слушай, помню типовой школьный класс по размерам. Нас там было там максимум 24-25 человек, да, и туда еще 15 физически плохо бы поместилось, да, ну, им просто нужен там стол, стул, как-то кислород какой-то, наверное, да, ну, я могу понять тех родителей, да. Вторая смена – это плохая идея, но 40 детей в классе просто так невозможно учиться. Вот как-то так. Да? И опять, ребят, ну вы же как-то математически это все просчитываете до. Тогда готовьте родителей заранее. Составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны. На вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае. Да? Вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену. Все такое вкусное. Да, в общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да. Примерно как у барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
4: Слухай, ну, здаецца, можа быць, ну, у лепшых традыцыях, вон, як у брытанскіх там вот школах, каледжах ходзяць усе ж таксама там ці ў якіх-небудзь Оксфордах тых же самых, ну, от прыгожа ж выглядае, дысцыплінуе, даведаў, можа быць, дысцыплінаваныя дзеці, больш схільныя.
3: Да, слушай, вот із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо обязательно взяць эту сложную, неудобную требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, который, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да? Вот как красиво, когда к британской королеве идут все дамы в шляпках, да? И сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да? Или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот. Ну, на остальным вряд ли так покажется, да? Ну,
4: а вообще мужчины, которые идут, должны быть с усами.
3: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
4: Ну, так все так, все так уже, что же...
3: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
4: Ну, вот такое бачение. Коли казать про... Сдается, там еще так само тема была про заробки наставников. Вот что с заробками наставников не так? Вот сдавалось, я к тому не кажу, что ну все ж в порядке, можно заработать и $1000.
3: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? Раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу. Работая с 40 детьми, значит, вот это вот обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну, вот ну, получается, что недостаточно, да, ну, вот... Как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, с каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше. Таких возможностей, ресурсов нет.
1: Заробки настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
4: Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць, дзе мае 3000 рублёў. Дайшла справа нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх – разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы, якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Ты что там не так, что с этим из заробка?
3: Слушай, ну, жить, безусловно, можно. Можно жить, даже не получая зарплату. Вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет. Есть серый сектор, в конце концов. Живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится. Это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионам. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение, понимание общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. Надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что, ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну, так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Знаешь, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой, да? Она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю, да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею, да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла, да? А он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций, и действительно разница с регионами очень большая, именно поэтому, и с качеством жизни тоже большая, поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как ни пытаются тут кого-то закреплять на местах.
4: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тем часам у Минску починаются с тысячи. Ну, рублевые, все да. Таки, я так разумею. Навод с тыми 3000 тротина будет сходить на житло. Конечно, коли кватыру у спадчину от минской бабули не перапала. Ну вот, правда, тут спрачаются, инши пишут, какие 3000 преподаватель вуза в регионе 1200 на руки не получать. Ну, это уже про заробки пошло.
3: Да, да. Ну, слушай, ну не получает. Вот опять, видишь, на руки сумма, да? Ну, никто не хочет считать грязными. Ну, потому что это странно, да? Ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да? И да, цены на жилье тут тоже решают, да? Ипотека под 1% просуществовала сколько? Неделю? 10 дней? Все.
4: Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заробок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки. У тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заробки, которые различиваются с поправкой на инфляцию. Яны упали на 2,9% в сравнении с червенем. И наставники у среднем отрымливали 2,738. То пока что это вот средний,
3: ну,
4: там.
3: Конечно, а по месяцу вот сложно судить, да, скажешь, что там.
4: Бог там, той, кто выше за Бога.
3: Уходили в отпуск, получили отпускные там в июне, да, и это вот, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это все-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать, но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да? Ну, ты приходишь с претензией, я тебе говорю, слышишь? Кстати, а давай тебе еще меньше платить, да? Потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да? А слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
4: Ну, тем не менее, ты кажешь, что то есть подвышать заработок еще будут, те не будут, потому что, коли поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у вогуле по краіне. Ці от была інфармацыя, што толькі на адным МТЗ не хапае амаль 1500 чалавек. І я ўжо не кажу пра сельскую гаспадарку, куды там ужо і салдат адправляюць. Ну, звычай, як звычайна, і падле дзяцей вучнів, ўсё такое. Ну, это алкабатальёны у акопы камароў карміць і ад бандэраўцаў абараняцца.
3: Слушай, они ўжо эліта нашых вооружённых сіл. Ты праслушал.
4: Ну, конечно. ВИПСС
3: Да, да, да, да. Слушай, ну, повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат, повышения зарплат бюджетников, повышения пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию, да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
4: Какие выходы с этой ситуации? То есть, до чего это приведет? Немагчыма ж без конца поднимать заробки?
3: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, а сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да. Ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
1: У эфіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
6: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
5: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
7: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
8: Откуда мы это знаем?
7: Ну, я упомянул.
8: Шесть тут... лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
7: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
1: Сустренимся после новинок спорту.
4: Еўразум.
5: На Еўрарадыё навіны спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: У інтэрнэце нас можна слухаць па всім свеце, толькі там, дзе ёсць інтэрнэт, гэта зразумела, але туды, дзе даходзіць павуціна інтэрнэту, там можна нас слухаць па адрасе рацыя.ком. У беларуска-польскім памежжы мы вяшчаем на хвалях 98,1 FM на гарадзенщыне, беласточчыне, 99,2 FM на берасцейшчыне і паўднёвым. Падляш 9 хвілін на 7 гадзіну паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пачынаецца верасень, а значыць, улады ў Беларусі зноў уздымаюць на штандар адно з самых маладых дзяржаўных свят. 17 верасня, так званы дзень народнага адзінства. І пра гэта, між іншым, пра гэта будзем гаварыць у першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Каментар на гэтую тэму прагучыць у другой палове гэтай гадзіны. А пачынаем з іншай вайны, з вайны ўжо не той, якая адышла на старонкі гісторыі, а то а тая, якая адбываецца тут і цяпер, калі паветраная трывога гучыць фактычна бесперапынна, таму немагчыма цэлы дзень спускацца ў бамбасховішчы, а сітуацыя ускладнілася тым, што вораг б'е не толькі па энергетыцы, але і па, напрыклад, прадуктовай інфраструктуры. Так, я маю на ўвазе вайну ва ўкраіне, а пра жыццё пад бомбамі, ракетамі, беспілотнікамі раскажа беларуска Евгенія Феодорац.
2: Просыпаемся, засыпаем под тревогу. Тревога практически не прекращается. Иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно. Можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
3: Якая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось у повозинах людей за апошние тыдни?
2: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится, просто, ну, мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
3: До чего побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Те включалось светло, те были проблемы с водой, с увязью?
2: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, ну, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Ну, это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать. Пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
3: А что полохает вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
2: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже, ну, не не просыпаюсь, я ее не слышу. Хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит. И бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам. То есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
3: Вы кажете про 4 годы. А что вам помогает вытримливать это штодённое напружение?
2: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди. Потому что, когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились. И когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну вот, тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
1: Говорила Евгения Феодорац, як беларуска, якая проживає в Україні, а тему війни в Україні протягнем про пару хвилин, але більш почуєм аналізи того, що відбувається на фронті і перспектива закінчення війни. Чи такі є, чи вони з'явилися, чи коли нават були, то знову десь там відійшли на другий план.

А на радиорации глянем теперь на прогноз на дворе, как и подрихтовались синоптики на сегодняшний день. Дожди у целом регионе, у целом белорусско-польским помежье. Хотя на полдне региону...

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябар.
1: Калі мы хочам рэальна ўплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца. А дыктатар несумнеўна баіцца санкцыяў. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму яго саўдзельніцтва ў вайне супраць Украіны. Таксама трэба размаўляць пра вызваленне палітвязняў і пра будучыню Беларусі, кажа былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст цэнтру грамад инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: И как менавіта гэтыя знешнепалітычныя процессы, рашэнні бягучага лета, ці ўжо мінулага, а паўплывалі на ситуацию внутри самой Беларуси?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное, это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда он может, Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Як адзначыў Сергей Спарыш, эфектыўнасць эканамічнага ціску і санкцыйных інструментаў будзе вызначаць далейшую палітычную сітуацыю ў краіне, і то ўжо гэтай восенню. Таксама чарговыя хвалі вызвалення палітвязняў застаюцца вынікам складаных непублічных працэсаў паміж менскімі міжнароднымі партнёрамі.

0: «Радиорация» охопливая все дорожные погранпереходы.
1: «Радиорация» охопливая все белорусско-польское помежа. У яким годинники показывают без 5 хвилин 7 годин у Польши, 8 у Беларуси. Уже не в забаве у нас новины о полной године, а там меж иншим Владимир Лапцевич скажет про репрессованного у Беларуси первого наместника генерального директора Белвеста 57-годового Виктора Гурина, якого посадили за политику. До новин еще крыху музыки.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Беларуси репрессованы первый наместник гендиректора Белвеста. 36 беларусов тягом тыдня вернулись в Беларусь с Польши по потребованию польских улад. Двое поляков затриманы по подозрению у контрабанде цигарет.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Первого наместника гендиректора Белвеста, 57-годового Виктора Гурина, посадили за политику, поведомляет наша Нива. Гурин керовал буйными проектами у Беларуси и России, укоренял у обутковую вытворчесть, штучный интеллект и роботов, але стал черговой ахвярой политического переследу. У соковику 2026 года топ-менеджера затримали силовики. По звездкам правоабарончага центру «Вясна» подставой для криминальной справы стали его поведомления у телеграм-чатах у 2020 и 2021 годах с резкой критикой деяния у силовиков и белорусского диктатора. Менский городский суд призначил Виктору Гурину 3,5 года колонии во умовах узмоцненного режима и буйный штраф у померы 600 базовых величинь. Эффективный уплыв на официальный Минск потребует последовательного использования инструментов экономичных санкций. Этот тиск необходимо сполучать с проведением параллельных непубличных перемов. Главными темами встреч остаются вызволение политвязнев, безпека у регионе и будущее Беларуси, отзначил был политзняволенный поплечник Миколая Статхевича, активист Центра громадских инициатив «Наш дом» Сергей Спарыш.
4: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия — это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны.
3: Як означил Сергей Спарыш, эффективность экономичного тиску и санкционных инструментов будет вызначать дальнейшую внутреннюю повестку Украине этой осенью. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу на минулым тыдне с 24 по 30 жнивня. Яны выехали с краины от поведности с рашениями об вертанне, поведомляя польская помежная служба. Больш за полову з их покинули Польшу доброохотно. Частей за все такие обовязательства выконвали громадяне Украины 39 человек, Беларуси 36 и Грузии 15. Еще частка замежников была вымушенная покинуть Польшу примусово, але Беларусь русов сярод таких нема. Сярод особ, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Об затримании 29-годового и 37-годового громадян Польши, которые появились у места приземления поветренного шара с контрабандными цигаретами, поведомила 31 жнивня польская полиция. Шар приземлился у Августовском повете, который мяжуе с Беларусью, после чего на место неоткладно прибыли супрацовники криминальной полиции. Яны выявили и конфисковали 7500 пачков цигарет без польских акцизных марок. После этого поліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалскага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурная раніца сёння ў беларуска-польскім памежжы і такі дзень на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Месцамі толькі на поўдні рэгіёну праясненні. Дажджы сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду, цяпер у другой палове дня крыху мацнейшы, а ў парывах да 12-13 метраў на секунду. Тэмпература температура днем 19-20 градусов у Гародни и Белостоку, 21-22 градусы у Берости и Белой Подляской.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: 7 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. А мы цяпер паразмаўляем пра важную тэму, але няпростую, адукацыю беларусаў у замежжы. Пачнем з невясёлай карціны. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт улады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Гэта надало праблему станове студэнтам, якія там навучаюцца. Памёр Александр Мілінкевіч, які ўзначальваў вольны універсітэт. Ніякай новай інфармацыі на сайце школы пра набор у восеньскі семестр пакуль няма. Ёсць яшчэ праграма Каліноўскага, якая дапамагае навучаць беларусаў у польскіх вышэйшых навучальных установах, але некаторыя вядомыя беларусы спадзяюцца на стварэнне яшчэ адной вышэйшай установы ў Польшчы, менавіта для беларусаў. Гэтую ідэю актыўна прасоўвае наш сённяшні госць, палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павал Севярынец, з якім размаўляе Таццяна Смуткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадар Павел.
4: Добрый день.
3: Вы казали, что ЕГУ – это больше русскомовная высшая установа, якая уже как бы не совсем белорусская и не имеет такой уже, напевно, поваги у белорусов, как было ранее. Вы пропоновывали там утворить университет у Польши, альтернативу ЕГУ. А вот что вы думаете, вогуле про вольный университет? Протягни он працевать, и он вот перетворится в той университет у Польши, про який вы казали.
4: Глядите, теперь існуе такая парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, а свайго універсітэту фактычна няма. Але як толькі з'яўляюцца новыя праекты, вольны універсітэт, універсітэт Валовіча і беларуская акадэмія і просяць падтрымку ў еўрапейскай супольнасці, еўрапейская супольнасць адказвае: "От у нас ёсць ЕГУ, вы маеце ЕГУ, выдзяляецца некалькі мільёнаў у год на ЕГУ, што вам яшчэ трэба?" Тут треба ясно сказать, что ЕГУ не является белорусским университетом ни де-факто уже, ни де-юре. В этом университете там в обмаль просто дисциплину и занятку проводится по-белоруску. Про подрихтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема говорки. Я сам с початку 2000-х годов у складе делегации демократичных сил десятки разов переконывал европейцев: подтримайте белорусский университет, подтримайте ЕГУ. И постоянно были сподевания и обещания, что этот университет тим, чим він повинен бути. Кузній кадров для демократичної Білорусі. Ні. Чим далі, тим горш. Все менш і менш і менш застається от цієї мари, а ось цієї функції, діля якої ми і просили підтримки, і прикладали намагання, як його був. Тому про його, думаю, треба забити в цьому плані, і треба сконцентруватися на тим, як усі існуючі проєкти, а це і Вольний університет Олександра Мілінкевича, Білоруська академія і, звісно, університет Валовича, це новий, по-моєму, найперспективніший проєкт, були об'єднані в одно, і у Польщі це може отриматися значно ліпше. Чым у справе з ЕГУ. Чаму это можа атрымацца значна лепей? Таму што калі ўзяць Падляшша, дзе ёсць шмат этнічных беларусаў, дзе блізка мяжа нават з Беларусь, ці шмат беларусаў, якія выехалі пасля 2020 года, калі ўзяць пад увагу тое, што польская дзяржава падтрымлівае, фінансава падтрымлівае беларускую меншасць, то такі элітны універсітэт можа паўстаць якраз такі ў нашым П'ємонце, на Беласточчыне, на Падляшшы. Гэта было б крута. Там жа жывуць, ну і такія людзі, напрыклад, як Владзімір Арло альбо Катерина Водоносова, разом з Алесем Беляцким, Вінцуком Вечорком, Павлом Тирашковичем, Тимохом Акудовичем. Гэта могуць быць просто зоркі выкладчыкі в універсітэце. І моладзь туды паваліла б валам, там конкурс быў бы капітальнейшы. І там бы рыхтавалася беларускамоўная эліта. І гуманітарная, і, я думаю, тэхнічная, эканамічная. Бо гэта тое, чаго прагне беларуская душа. У самой Беларусі нема універсітэта беларускай мары. За мяжой нема. А без вышэйшай адукацыі нацыі не існуе. Нам патрэбны гэты універсітэт.
3: Я вас разумею, спадар Павел, але уявіце сабе, ну ёсць праграма Каліноўскага, так, куды падаюцца беларусы. А зараз дзеці, нават калі яшчэ, можна сказаць, мая дачка навучалася ў Беларусі, що ў іх была беларуская гімназія, і бацькі некаторых пераводзілі гэтую гімназію на расійскую мову і казалі, што беларуская мова нікому не патрэбна, і вы ж ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі з беларускай мовай. На маю думку, наўрад ці павалілі беларусы валом, як вы кажаце, ў беларускамоўны універсітэт. Хоць ён нейкія перспектывы мае ў Європі. Европе, например. Потому что для некоторых главное поступить в Европу, конечно, не важно там, что куда, главное, как батько хапило гроши и выехать с краины.
4: Это может быть как бы первоважный настрой. Да, это может быть первоважный настрой. Это может быть там навод 70-80%, але выехала с Беларуси после 20-го года десятки тысяч молодых белорусов. Ну и вот слушайте, у меня у самого две племянницы, которые выехали, шукали себе у разных университетах по разных программах. Да, абсолютно большинство молодых белорусов зараз просто шукает где. Але у души это люди, которые прагнут белорусско-мовной эдукации, это те, кто марать просто про такие университеты. Я памятаю сам себе так сам. Я ишел в университет, ведучи, что это будет огмень незалежности. Поверьте, это тысячи людей. Ну, зараз покуль немагчимо отчинить университет на некалькі тысячу человек. Это просто столько финансов не будет подтримки. Меркуючи по всем колокам, будет идти про некалькі сотен навученцев, студентов, по крайней мере, с початку. Але захочут тысячи. Навод, коли мы избирали подписи за Белорусский национальный университет еще у Менску с товариством белорусской мовы и собрали там десятки тысяч подписов, и это первоважно были молодые люди, первоважно студенты, то есть они хотели учиться там. Вы можете увидеть, а после 20-го года их колькость только повеличилась. Тому потенциал тут гигантский. Але на во что им зараз вот идти у их? Так, они могут пройти программу Калиновского, те некие программы, какие там больше и меньше адаптованные, да, белорусов, где есть там некое белорусскомовное выкладание, те махчимость, это оборонить некие науковые ступени по белорусских темах. Але все, так это вельми узко, этого мало. Коли мы говорим про краину, у якой там 9 миллионов человек живет, для ее потребная колькость эдукованной элиты, критичная. И эта критичная масса, в первую очередь, берется в университетах и у тех навучальных, эдукационных, науковых программах, какие там запускаются. Тому тут я абсолютно веру в то, что кажу. Я бачу так само, что меня подтримливают. Вот на конференции «Новая Беларусь» до меня подходили десятки людей, как раз в первую очередь по теме университет. Люди натхненные вот этим проектом университет Воловича. Где докладно он может быть, это еще пытание, але в принципе, насколько я веду, настрой таки, коли объединяются те инициативы, какие зараз есть, вот это будет привабная альтернатива, она может отримать польское и, махчимо, европейское финансовое.
3: Я вас, конечно, разумею и подтримливаю, але глядите, европейский гуманитарный университет, колись-то так само был белорусскомовный, але, как я размовляла с выкладчиками этого университета, он бы, может, и надалей был белорусскомовный, как там студенты саправды поступали с белорусской мовы и хотели учиться на белорусской мове. Принамсі, я чула от белорусскомовных выкладчиков про это. Яны кажуть, что зменшается просто колькость белорусов, там и наберут и украинцев, и россиянцев, и тому там стало больше русскомовных, и стало больше русской мовы. То бок не идут валом тады, все ж таки.
4: Татьяна, исти другорадный университет, где нема просто узровню выкладания, немая сенсу. На гэты момент его з'являється абсолютно другорадным, альбо нават третьеразрадным университетом, куды просто не пойдет. Это не элитный университет. Ну что можно казать, коли на викторине, я поглядел на историков его, это студенты-историки его, викторина у Вильни мы проводим. И просто разгром, я не веду из того, что ведут школьники у Беларуси. Шоу белорусчины звычайное, кое мы проводили там тысячами белорусских школ. Я не веду отказ. Я не веду белорусской истории не то, что основных дат, а основных особо не веду. Что можно казать про узрок? Это историки.
3: Я разумею, треба створить тогда школы белорусскомовные, нормальные, с историчным ухилом, как наши дети ведали о том. А я ж с такими ведами поступить
4: не могу. Это чему? Потому что в ЕГУ не идут сапраўды тыя люди, а я ведаю сотни молодых белорусов, которые после 2020 года выехали, сотни уже зараз, вот теперь я особист, которые марили учиться, которые ведают чудовно просто, ведают шиковно белорусскую историю. Многие из них лепш, чем я. И яны могли подточить свои веды у таких корифеев, я ж Орлов. После 2020 года колькость белорусскомовных белорусов, которые хотели подтримывать адукацию по белоруску, резко выросла в разы. Это я и пытался у специалистов и назирал сам это в разы. Его на гэты момент, он наоборот опускается на дно в плане белорусскости. Его просто не робится заважным. Там он абсолютно не является показчиком. Туды не идут не тому, что там якобы перестают размовлять молодые белорусы по белоруску. Не, наоборот, они начинают. Туды не идут тому, что узровню выкладания нема. Нема ни узровню, нема ни жадания перетворать это университет для белорусской элиты. И я тут не виновачу выкладчиков. Можно только подяковать тем нешматликим белорусскомовным выкладчикам, которые спробуют у ЕГУ еще нечто робить. Их засталось там в обмаль, несколько человек литерально. Им можно подяковать, потому что они все-таки спробуют. Але ни керавництво университета, ни ты, от кого залежат программы, ни администрация, яны уже давным-давно не думают про то, что это повинны быть университет для подрихтовки кадров для будущей Беларуси. Там этого не стоит. Мы коммерцийный университет, мне открытым текстом это говорят, ректором все остальные. Мы зарабатываем гроши. Это головная задача.
3: А ведаете,
4: ну, слухайте, пробачьте.
3: Потому что мы не находимся в Беларуси, потому что ЕГУ-то стал литовским университетом. А вы думаете, что стеньшее будет в Польше? Там так само улады будут зацікаўлены, каб, напрыклад, это было там кантралявана Польша і гэтак далей.
4: В рэальнасці Польша зацікаўленая ў моцнай і незалежнай Беларусі. І я гэта чу ад саміх палякаў. Я не буду называць прозвішчы, таму што зараз вядзем перамовы ў тым ліку па гэтым універсітэце. Ад саміх палякаў я чу, што Польшчы патрэбная моцная і незалежная Беларусь. Яна ў інтарэсах Польшчы. Калі гэта будзе мадэль ЕГУ і это будзе рост засваення еўрапейскіх грошай і...
3: Так, то нічога добрага не будзе.
4: Марнаванне людзей, якія прыходзяць па гэтую адукацыю, ну, тады Польша не атрымае з гэтага нічога. Калі там будзе вырашчана беларуская эліта, якая рана ці позна будзе вызначаць лёсы Беларусі, гэта будзе геапалітычны выйгрыш і для Европы, і для Польшчы. І вот тут ёсць пытанне, зразумеюць гэта еўрапейцы, зразумеюць гэта палякі ці не. Мне здаецца, што зараз яны пачынаюць гэта разумець, таму што ўсходняя палітыка ў сувязі з вайной, у сувязі з Украінай зараз на вастрыі, самыя лепшыя розумы гэтым займаюцца, ну і тое, што я чую ад польскіх палітыкаў па тэме універсітэта, мяне прынамсі натхняе. Таму я думаю, што тут проста трэба прабівацца, тут трэба яднаць разам гэтыя праекты. Па веры вашай будзе вам. Хтосьці кажа, што гэта немагчыма, будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчыма. Вельмі шмат людзей пра гэта мараць. Вот, можа быць, самая вялікая рэакцыя на ўсе мае выступы на КНБ была менавіта па пытанні універсітэта.
3: Будзем спадзявацца, таму што вы ж ведаеце і палітыкі, і, напрыклад, польскія палітыкі самі недавно прызналіся на вышэйшым узроўні, што яны вядуць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам. Таму кожны палітык зацікаўлены перш за ўсё ў сваіх нейкіх інтарэсах, інтарэсах сваёй нацыі, сваёй мовы, культуры і гэтак далей.
4: Дальнабачныя палітыкі, у тым ліку і польскія палітыкі, яны разумеюць, што дэмакратычная Беларусь у іх інтарэсах.
3: Дзякуй вялікі, спадар Павел, за размову.
4: Нема за што.

0: took you to slow me down.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 верасня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спявачка и автор песень, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Далі таксама працягваецца наш эфір. Калі мы хочам уплываць на Лукашэнку, то трэба актыўна выкарыстоўваць рэчы, якіх ён баіцца мінэта санкцыі. Так кажа наш наступны суразмоўца. Разам з тым павінны весціся паралельныя перамовы на тэму вайны, вызвалення палітвязню ды беларускай будучыні. Так кажа, былы прызняволены паплічнік Міклая Саркевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сяргей Спарыш.
2: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
3: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом? Усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
2: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два составных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится. И это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
3: Як менавіта гэтыя знешнепалітычныя працэсы, рашэнні бягучага лета ці ўжо мінулага паўплывалі на сітуацыю ўнутры самой Беларусі?
2: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное – это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
3: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
2: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обостриться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда он может, Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
3: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
2: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
1: Как сама кажа, Сергей Спарыш, выигрывание экономического тиска и санкционных инструментов будет вызначать дальше внутреннюю повестку Украины. Когда осенью так само черговая хваля вызволения политвязню остается выником складанных непублишных процессов помеж Минском да международными партнерами.

0: Штодзённасць паветраная трывога гучыць фактычна бесперапынна, таму немагчыма цэлы дзень спускацца ў бамбасховішча. Сітуацыя ўскладнілася тым, што вораг б'е не толькі па энергетыцы, але і пра інфраструктуру ўсёй, кажа беларуска Яўгенія Федорац.
1: Просыпаемся, засыпаем пад трывогу. Тревога практически не прекращается, иногда интервал между ними составляет 2-3 минуты. Физически постоянно прятаться при тревоге – это невозможно, можно просто уйти жить под землю тогда. Мы уже к этому привыкли, поэтому просто не обращаем внимания и стараемся подписанными быть намного сразу групп в Телеграме, которые сообщают, в какой район конкретно летит. Если мы понимаем, что где-то в нашу сторону что-то летит, тогда уже, да, идем куда-то в укрытие.
2: Якая ситуация с обстрелами в вашем городе зараз? Что изменилось в поводинах людей за апошние тыдни?
1: Ну, сейчас ситуация у нас усложнилась, потому что россияне начали обстреливать не только инфраструктуру, но начали бомбить скорее по продуктовым магазинам, по продуктовым складам. В моем городе уже не осталось торговых центров, которые продают какие-то вещи для дома, для быта. Это все можно заказать только через интернет. Но опять же проблема в том, что они бьют еще и по почте, поэтому у нас очень тяжело с логистикой, с доставкой некоторых товаров, продуктов. В магазинах пустеют полки. Это не прям критично. Я думаю, что как-то все восстановится, наладится, просто, ну, мы себе в основном начали ограничивать в чем-то.
2: До чего у побыти пришлось адаптоваться зараз наибольш? Те включалось светло, те были проблемы с водой, с сувязью?
1: Нет, я думаю, за 4 года полномасштабной войны все работники и этих структур, и водоканалов, и света уже адаптировались к своей работе, уже все поломки устраняются как можно быстрее, и если даже у нас попадают где-то в подстанцию, то света не бывает, ну, час максимум. И сейчас у нас практически на всех электростанциях установлены защитные сетки, которые тоже помогают защитить, чтобы не было перебоев. С водой то же самое. Стараются чинить как можно быстрее. Ну, это, по крайней мере, в городе. Ситуация в селах, конечно, потяжелее, потому что до туда невозможно доехать, пока экстренные службы едут спасать тех, кто живет в селе рядом с городом, и их кареты, машины обстреливают, и они физически даже добраться не могут, не то что там что-то починить.
2: А что палохае вас больше за все? Это раптовные тревоги и ночные пролеты?
1: Честно говоря, я уже повторюсь, мы уже за 4 года привыкли к тому, что у нас тревога. И ночью частенько я даже, ну, не просыпаюсь, я ее не слышу, хотя она достаточно громко звучит. Да, от прилетов частенько, от взрывов просыпаемся, потому что никогда не знаешь, куда прилетит, и бьют ведь не по военным объектам, а просто по жилым домам, по магазинам, то есть, ну, частенько это достаточно близко к дому.
2: Вы кажете про 4 годы, а что вам допомагає витримлювати это щоденное напружение?
1: Честно, я даже не знаю. Мне кажется, что сами люди, потому что когда началась война, мне кажется, все соседи, как-то все друзья больше сплотились, и когда у кого-то какая-то беда, просто звонят абсолютно все с любой помощью. Даже если это не связано с войной, а просто, ну, вот тебе плохо или что такое, тут люди всегда готовы прийти на помощь и приложить все усилия для того, чтобы вместе решить какую-то проблему.
0: І тут рукі нагадаем, што масштабны вайны канфлікт у цэнтры Еўропы працягваецца ўжо каля 4,5 гадоў. Радыё Рацыя.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Напярэдадні дня ведаў у беларускай медыяпрасторы разгарэлася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў Трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая – адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал «Белсад» пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на под эти стандарты. А во-второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, они их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарные нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда, моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократы и утеблику увозят заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавічаўской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из порталу «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйдзе там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мауляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий адваротная сувязь, все таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництва этих научальных установок на такую критику.
3: Конечно, реагируют. И здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история, но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркие цветы волос и так далее, и так далее, и там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос, если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем его, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство адукации неким чином регулюе правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гипотетично уявить конфликты, коли уже мы так разбираем прически, коли на претензию наставников, альбо адміністрацыі школы, можа прыйсці сустрэчная прэтэнзія, таму што вось як рэакцыю вось на гэтае рэгуляванне прычосак я бачу ў блогераў беларускіх фотаздымкі саміх там дырэктарак, вот адміністрацыі, у которых на галаве, прабачце мне, чорці што творыцца, вот гіпатэтычна хаця б можна будзе неяк.
3: Ну, конечно, то есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс. Я знаю истории, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, и это уже администрация. Потому что очевидно, что конфликты могут быть на этой теме.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокомендовала патрабаванні школа до знешнего выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Война в Украине. Вы в развязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Зворот Тихановской. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в европейском связи покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяцах колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызволено несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Паула Радь.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупна сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов доляров. Только краины в развязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривнев. День ведов. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, якія под тиском идеологии протягивают учить детей думать.
5: Ведаю, что многие наставники хотели бы заниматься тем, для чего они колисти пришли в профессию. Давать детям веды, зауважать их здольности и учить думать и не бояться задавать пытания. Але заместо этого режим потребует от вас идеологичных мероприемств и примушает выполнять чужую працу. Такую, например, ремонтовать классы або мыть подлоги. І тим каштовніше, що навіть у таких умовах ви протягуєте заставатися справжніми наставниками.
3: Як і зазначила Тихановська, адукація мусить давати дитяті свободу думати, а наставнику свободу вчити. Поводле їхніх слов, прийде час, коли білоруська школа знову буде місцем ведов, розвиття і свободи, а не страху і ідеології. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4790 особов. Этой лишь бы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зняволенных станом на сегодня, из них 129 жанчинов. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саммите Шанхайской организации супрацовництва у Бишкеку. Саму организацию он обвинуватил в празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважают про ее особливый шанхайский дух и глобальное значение, але не переходят до реальных деяний. На думку Лукашенко, удельники шас нават боятся открыто говорить про необходимость измену в отрознение от его. Белорусские футболисты выратовали жанчину в Кыргызстане. Максим Высоцкий и Владимир Масловский разом с иншими футболистами кыргызского клубу ОШ-МУ допомогли выбраться с пожару жанчине, якая про стан здоровья не могла самостойно покинуть кватеру. Футболисты вертались с тренировки на базу, коли зауважили огонь в соседнем доме. Еще до приезда ратовальников гульцы допомогли кабете покинуть охопленный огнем дом, после чего передали медикам хуткой допомоги. Высоцкий 31-годовый брамник выступал по утомлику за Барановича, Масловский 25-годовый полуборонца, який ранее гулял за Сморгонь. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаюцца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
6: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шаноныя, сёння 1 верасня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень восені таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем баіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Survivor ўжо сваёй бессмяротнай рэччу Eye of the Tiger гучыць у нашым эфіры. Далей нас чакаюць Крамбамбуля, Cardigans, Джей Морс, Мьюз ды іншыя выканаўцы. Роўна пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі з архіва нашага радыё, а ўжо літаральна праз 10 хвілін я асабіста раскажу вам парады дыетолагаў, як не хацець есці ўвесь дзень, можа камусьці гэта прыдбаецца інфармацыя, заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. В Евразвязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Заворот Тихановской. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в Европейском Союзе покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяцах колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызволено несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Паула Радь.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на этот момент уже перевысила 200 миллиардов долларов. Только краины Евразвязу в рамках мэтовых программ поставили больше за 1 000 000 артиллерийских снарядов. При этом внутренний оборонный бюджет самой Украины досягнул рекордных 4 400 000 000 000 гривня. День ведов. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская звернулась до школьников, студентов, наставников и батьков. Она закликала молодых людей заховывать цікавность и шукать свой шлях, подякувала батькам за сумленные размовы с детьми дома и наставникам, якія под тиском идеологии протягивают учить детей думать.
5: Ведаю, что многие наставники хотели бы заниматься тем, для чего они колисти пришли в профессию. Давать детям веды, зауважать их здольности и учить думать и не бояться задавать питания. Але заместо этого режим потребует от вас идеологичных мероприемств и примушает выполнять чужую працу. Такую, например, ремонтовать класс або мець падлогі. І тим каштоўней, што нават у такіх умовах ви працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
3: Як і зазначыла Тихановская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, а настаўніку свабоду вучыць. Паводле яйных словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 889 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4790 особов. Эта лишь называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 947 политических зняволенных станом на сегодня, из них 129 женщинов. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саміце Шанхайской организации супрацоўніцтва у Бішкеку. Саму организацию ён обвинаваць у празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважают про ее особливый шанхайский дух и глобальное значение, але не переходят до реальных дзеянняў. На думку Лукашенко, удельники ШАС нават боятся открыто говорить про необходимость измену в адрозненне от яго. Белорусские футболисты выратовали жанчыну в Кыргызстане. Максим Высоцкий, Владимир Масловский разом с іншими футболистами кыргызского клубу ОШМУ допомогли выбраться с пожару жанчыне, якая про стан здоровья не могла самостоятельно покинуть кватеру. Футболисты вертались с тренировки на базу, коли зауважили огонь в соседнем доме. Еще до приезда ратавальников гульцы допомогли кабете покинуть охопленный огнем дом, после чего передали медикам хуткой допомоги. Высоцкий, 31-годовый брамник, выступал Паутом ліку за Барановича, Масловський, 25-годовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Наші навіны доступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаюцца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 2 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 1 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Арчі Белл, Глорія Эстэфан, а таксама гурты Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, смыславыя галюцынацыі, Brainstorm, Fallout Boy ды Tokyo Hotel. Далучайцеся. 1 верасня 1944-го нарадзіўся Арчі Белл, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Арчі Белл and the Drells. Самы вялікі хіт калектыву – песня «Tighten Up», першае месца ў США ў Hot 100 і рытм-н-блюзавым чарце Білборда ў 68-м годзе. Сінгл з гэтай песняй быў сертыфікаваны як «Залаты», бо быў прададзены ў колькасці звыш мільёна асобнікаў. Таксама «Tighten Up» знаходзіцца на 270-м месцы спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў по версіі часопіса Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 верасня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спявачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Сегодняшнее...
1: Радио «Рация».
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.

0: są kobiety. Пистолеты.
1: Белорусское радио Рация. Найлепший твой сябр.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.